0: ночи навороченную азбуку дня. И веселые картинки сыны помои, и бездомные лужи, и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах и дрейфующие льды.

0: всех ожидая себя. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов. Живописные поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.

0: долгий ящик, ожидая себя. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов. Живописные поля протоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.

0: и навороченную азбуку дня. И веселые картинки и сырые помои, и весомые лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океане.

0: траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.